0: bitten.
1: Господи, хвала и благодарение за этот день, который Ты нам даруешь по богатству милости Твоей. Время общения в наших местах молитв, за духовное общение, за веру, которую Ты нам даровал, без которой Богу угодить невозможно, за братьев и сестер, которые, такие же, как и мы, желаем жить, быть однажды в тех вечных обителях рая. Благослови, Господи, это общение, благослови Слово Твое в наших сердцах, чтобы оно не давало покоя нам, чтобы мы искали Тебя все дни нашей жизни, которую Ты нам еще даруешь по богатству милости Твоей, возрастали духовно в Твоем познании, были благодарны Тебе за все, за это благодатное время, которое Ты нам, Господи, даруешь по милости Твоей, за Слово Твое, за Евангелие Твое Святое, за то, что Ты в нынешнее время принимаешь кающегося грешника и желаешь дать ему жизнь вечную. Ты воскресил нас всех к жизни вечной. Я прошу Тебя, укрепи и сохрани нас всех для того, чтобы мы не ослабели на этом пути, но однажды никто из нас не оказался опоздавшим, но все перешли от веры к видению.
2: Аминь. 329, Vers 4. 329, Vers 4. Das Heilige und Unschuldige Lamm.

0: Я зачитаю сегодняшний текст, который находится в первое послание Петра, первый капитель с 17 по 21 стих. Первое послание Петра, первый капитель с 17 по 21 стих, где написано: «И если вы отцом, если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Аминь». И я бы хотел передать Рус von unserer Gemeinde aus Mönchengladbach, послание Римлянам, 15 капитель, 13 стих, где написано: «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою». Аминь. Петр обращается сегодня не только к рассеянным, как он пишет тут, в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии, где бы не были рассеяны иудеи, но он обращается и к нам сегодня точно так же. Ибо если и мы отцом называем того, который нелицеприятно судит, как он написал тут, по делам, то со страхом, и мы должны проводить время странствования вашего. Потому что мы знаем, что есть Бог, который возлюбил этот мир, который Сына послал на землю, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И если мы пренебрегаем этой жертвой, если мы называем Бога Отцом, не задумываясь о тем, к кому мы обращаемся, с кем мы разговариваем, и Евангелие, которое мы слушаем, читаем, оно ничего не меняет в нас, мы не меняемся, то это самодельная вера наша, которую мы сами себе придумали, что сойдет и так. Поэтому тут Петр говорит, да, что если вы отцом называете того, который нелицеприятно судит, однажды все пристанут на суд. И поэтому да сохранит нас Господь всех для того, чтобы мы однажды не так, как эти, будут со страхом говорить горам, чтобы они пали на них, чтобы сокрыли их от лица грядущего. Но мы с поднятыми головами будем однажды встречать пришествие Сына Человеческого и помнили о том, что если Бог будет судить, то уже никакого милости уже никакой не будет, потому что вся милость в Сыне Его, Иисусе Христе. И если мы себя сохраняем в Божьей любви тем, что мы почитаем Сына Божия, преклоняемся перед Ним, благодарим Бога за эту жертву, которую Бог сделал за каждого из нас, то Бог живет в нас, и мы хотим быть Его не только в этой жизни, но однажды во всей вечности. Поэтому Петр дальше пишет, что чем мы искуплены? Мы знаем, как он говорит, что мы, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни. И если мы дальше читаем 4 капитель, в этом же послании Петра, то он говорит точно так же дальше: «Ибо довольно, что мы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, не задумываясь о тем, что есть Бог, который нелицеприятно судит. И если мы так служили плоти или миру, греху, то тем более мы сегодня, да, должны служить нашему Господу, потому что все, что было самое дорогое на небесах, Он отдал за каждого из нас, падших грешников, для того, чтобы мы веру имели и упование на Бога. Поэтому мы песни поем им Гезанбух 326. Ферзухот ойх, дох сельпс, об ирим глаубен штейт, об Христус ин ойх ист, он ир им аух нагеет. Я? Danke. И поэтому сохранит нас всех, чтобы эта вера, она действительно была вера. Для того, чтобы мы не просто на языках говорили, мы имеем веру. Но однажды один брат как-то выразил так, говоря, говори так, чтобы я видел. То есть, если я говорю, что, как апостол Павел точно так же говорит, я уверовал, поэтому я и говорю. И чтобы и мы точно так же, если мы веруем, то мы и показывали то, что мы говорим, чтобы и люди видели эту веру. Да, потому что вера без дел, написано, апостол Иаков написал, мертвая вера. И поэтому, пускай и наши дела, мы показываем, что мы не от этого мира. Мы пришельцы и странники на этой земле, и нас всех ожидает переход от этой временной жизни к жизни вечной. И он говорит о том, что какой кровью мы искуплены, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Сколько мы жили в этом мире, каждый может сам подумать. Не все, конечно, кто-то с юности обратился к Богу, да, уже, я буду говорить, да, сам за себя, уже в возрасте было, когда я обратился к Богу, и я благодарен Ему за то, что Он и меня нашел. Как Он нашел каждого из нас, когда мы были заблудшие, как заблудшие овцы, не имеющие пастыря, но Господь нам даровал веру всем, и это написано, Божий дар, который мы сегодня имеем. И это бесценный дар, который мы имеем, веру и упование на нашего Господа. И предназначено, как Петр дальше пишет, еще прежде создания мира. И мы задумываемся, когда Бог все предвидел, все это, что мы будем жить, и что я буду грешным человеком, что я буду нуждаться в этом ангце непорочном, чистом. И поэтому мы сегодня преклоняем колени перед Богом, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, для того, чтобы и мы однажды воскрешены вместе с Ним. Потому что если мы читаем послание Римлянам, 6 капитель, то написано, если мы со Христом умерли, то с Ним и оживем. И в послании Тимофею, да, написал апостол Павел, говорит, верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и царствовать будем. Да, и поэтому мы сегодня приходим в наши места молитв для того, чтобы благодарить нашего Господа за все, за благодатное время, которое Господь посылает нам, и сохранит нас Господь, чтобы у нас не поселилось никакое сомнение в наших сердцах. Потому что если я имею это все, и дох, у меня начинаются сомнения какие-нибудь или еще, и я задумываюсь уже, на верном ли я пути, то я еще не понял, что для меня совершил Иисус Христос. Он говорит, я с вами во все дни до скончания века. И он говорит, однажды мы читаем Евангелие от Иоанна, 11 капитель, когда перед воскресением Лазаря, то он говорит Марфе, да, Марфе говорит, он, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет. Веришь ли этому?» И этот вопрос, пускай сегодня будет перед каждым из нас, верю ли я действительно, что этого, про которого нам написал, да, сегодня Петр, что он воскресит нас к жизни вечной, верующий в Меня, если и умрет, оживет. А умереть нам нужно будет всем по плоти, но чтобы мы жили сегодня по духу, для того, чтобы не исполнять вожделений плоти. Написано последний стих, я зачитаю еще, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Вера – это дар, как я уже говорил, бесценный дар. Когда по городу едешь или видишь на вокзалах большое скопление людей, то почему-то думаешь, Господи, неужели так мало спасающихся сегодня? Потому что мы видим, что весь этот мир лежит во зле. Мы видим, да как сегодня Слово Божье, оно не в почтении находится. Да? И если мы читаем, Иуда за 30 серебряников продал Иисуса Христа, то как вы думаете сегодня, дорого ли он продал его или нет? По нынешним меркам можно взять, да, что за бесценок сегодня Иисуса Христа продают, потому что считают это, может быть, ну, это лишь вера только для пожилых, может быть, людей, да, и что это будет, был ли он или придет ли он опять. Поэтому, чтобы мы имели эту веру и упование на Бога, нам нужно сегодня иметь это духовное общение, иметь общение с братьями и сестрами по духу, общение с Слово Божье, и чтобы ни для кого из нас эта жертва, которую он принес за каждого из нас, для нас она не была напрасная, потому что пристанет вечность, пред которой мы все находимся сегодня, и мы в ответе, мы в отчете сегодня, где я буду проводить ее. Господь хочет всех спасти, Господь хочет всех принять вечные обители рая, и поэтому да благословит Господь сегодня каждого из нас. Он не взирает ни на какое лицо, как апостол Петр говорит, мы читаем им апостолишек, что тоже истинно познаю, говорит, что Бог не лицеприятен, но на всяком народе, поступающий по воле Его, благоприятен Ему, по-моему, написано так, я дословно не помню, да, и поэтому пусть это слово, да, которое мы сегодня послушали и еще будет говорить брат сегодня, да, то пускай оно укрепит нас в вере, соделает непоколебимым вере, чтобы ни в чем не поколебались. В послании евреям, 10 капитале, написано точно так же: «Не оставляйте упования вашего, которое предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. А воля Его есть освящение наше. И да прославится Господь Иисус во всех нас. Аминь».
1: Wir singen aus dem Lied 339, die dritte Strophe.

0: Wir beten und schließen.
1: Господи, хвала и благодарение Тебе вновь и вновь за это благодатное время, которое Ты нам даруешь. Слово Твое на каждый день нашей жизни, на каждый вопрос, на каждую проблему нашу, Господи. Ты находишь Слово Твое для того, чтобы подойти к каждому из нас и даровать нам сил. Все возложить на Тебя, и, Господи, и не оставлять упования нашего, то, что мы вновь и вновь к Тебе обращаемся со всеми нуждами, проблемами нашими, и просим Тебя, чтобы Ты разрешил это все, благослови сегодняшнее слово, которое мы слушали, благослови и укрепи в нас Духом Твоим Святым, чтобы мы были Твоими душой и телом. Благослови каждую душу, каждое сердце, чтобы мы искали Тебя всеми нашими силами, возлюбив Тебя, быть исполнителем воли Твоей. Благослови все то, что мы слушали в каждом сердце. Благослови дальше этот день и вечер, общение в семьях наших. И завтрашний день благослови общение в собраниях наших, духовное общение. Благослови, чтобы Слово Твое находило хорошую, паханную, удобренную почву в человеческом сердце и приносило Тебе достойные плоды покаяния. Аминь.
0: Ja, hab du Dank, Herr Jesus, nochmal für dein Wort. Hab du Dank, dass wir auch jetzt nochmal die Taufe betrachten konnten. Und wie fest dein Bund ist, Herr Jesus. Du bist nicht so wankelmütig wie wir. Du lässt dich nicht von Dingen abhalten, sondern was du zusagst, das hältst du gewiss. Danke dafür. Hilf, Herr Jesus, auch, dass wir daran festhalten. Ja, du sagst in deinem Wort, dass wir uns dafür halten sollen, dass wir gestorben sind durch die Taufe, dass wir es auch wirklich glauben. Wir sind nicht mehr Knechte der Sünde, sondern wir dürfen dir gehören. Wir sind erkauft, nicht mit Silber und Gold, sondern mit deinem teuren Blut. Ja, Herr Jesus, hilf uns auch im neuen Leben zu wandeln. Hilf, dass wir von dir, von deiner Erlösung, von der Seligkeit, die du gebracht hast, auch anderen Menschen durch Worte und auch durch Werke zeugen können. Herr Jesus, sei du bei uns weiterhin. Segne uns. Ich danke dir. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiliget werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe.